проклятая тень, проклятая тень, ее полное значение. В котором сопли бегут от страха, мысли бегут от смеха.

всех ключей для любых дверей. И непролазных чащ непробиваемых стен. Для окопных болезней и столетних дождей.

ночи навороченную попутня. И веселые картинки сыны помои, и бездонные лужи и круги по воде.

0: радуза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов,
1: пережеванных слов, пережеванных слов.
0: Живописная полябра до убийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.

котором сопли бегут от страха, мысли бегут от смеха, детство выгоня, и зеркало к воде.

половину самых разных вещей. От гранитных постаментов до святых мощей. Ядовитых лещей до чудесных ключей. Чудесных ключей для любых дверей. И непролазных чащ непробиваемых стен.

0: стоящий на вороченную азбуку дня. И веселые картинки с помои, где весомые лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах.

0: траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописные поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.